0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе, мама, из глубин Соликам, где конец всем надеждам и дорогам тупик.
0: Валдай FM. Популярные хиты.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

глаза. Волна останется в душе моей отныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
3: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.

0: как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Переводчица случайно узнает о готовящемся убийстве главы одного африканского государства, который должен на днях посетить Генеральную Ассамблею ООН. Пытаясь предотвратить покушение, она подвергает свою жизнь смертельной опасности. И пока она сама не стала жертвой, ей отчаянно нужно, чтобы кто-нибудь ей поверил и помог. Саундтрек к фильму «Переводчица».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
2: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что, воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
3: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217-07-22-35.
5: На волне первой.

пока в поле дождь.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Шанель решили удивить модное сообщество и выпустили летнюю обувь без подошвы. Да, вы не ослышались. Сандалии, у которых нет самой важной детали. Теперь можно ходить босиком, но с полным ощущением, что на вас люксовая обувь. Пока непонятно, это новый тренд, арт-объект или просто шутка. Вопросы, как это носить и зачем, остаются открытыми. Возможно, следующим шагом станут невидимые кроссовки. Главное, не наступить в лужу. Чувство стиля тут не спасет. Представители СМИ заметили оригинальную деталь в гардеробе одного из высокопоставленных сотрудников Центробанка России. Речь идет о галстуке с необычным принтом. На нем изображены довольные и упитанные крысы. Выглядят они, на удивление, жизнерадостно. Как позже выяснилось, этот пикантный аксессуар обошелся владельцу в 18 тысяч рублей. Символизм галстука остается загадкой. То ли намек на финансовых вредителей, то ли просто любовь к животным. В любом случае, теперь у них появился свой неофициальный талисман. Казахстанские дизайнеры удивили публику модным изделием, от которого у голодного слюнки потекут. Они создали барсетку в форме традиционной самсы. Аксессуар получил звучное название «Люкс из тандыра». Теперь можно не носить с собой еду, а просто надеть ее на плечо. Стоимость такой креативной вещицы – 75 тысяч рублей. Вопрос, добавлять ли внутрь настоящее мясо, оставим новым владельцам. Главное, чтобы в метро не приняли за обед и не просили откусить кусочек. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07 22

FM. Только хиты, только позитив.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Майор полиции Алексей Горбатов по прозвищу Горбатый оказывается в сложной ситуации после инцидента с преступником. Чтобы избежать несправедливого обвинения в убийстве и исправить свою репутацию, Горбатый соглашается возглавить экспериментальное подразделение полиции, состоящее из бывших заключенных. Эти уголовники обладают специфическими навыками, полезными для внедрения в криминальную среду. В процессе выполнения заданий Горбатый сталкивается со сложным моральным выбором и необходимостью контролировать опасных подчиненных, которые могут в любой момент сорваться и подвести его. Саундтрек к сериалу «Опасный»

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского района предупредила местных жителей. Наступил сезон повышенной опасности из-за борщевика сосновского. Это растение – серьезная угроза здоровью. Его сок содержит токсичные вещества, которые под воздействием солнца могут вызвать ожоги вплоть до третьей степени. При контакте с борщевиком необходимо сразу промыть пораженный участок проточной водой с мылом в течение 10-15 минут, после чего защитить кожу от солнца минимум на 2-3 дня. Для этого место следует накрыть плотной одеждой или повязкой. Запрещается тереть кожу и обрабатывать ее спиртом, поскольку это может усилить повреждения. В случае появления волдырей или сильного покраснения требуется немедленно обратиться к врачу. Отмечается, что даже после промывания пораженное место необходимо держать в тени несколько дней. Жители призывают беречь себя и рассказывать об этой опасности детям. Администрация Валдайского округа призывает сообщать о случаях несанкционированного сброса мусора. При обнаружении стихийной свалки рекомендуется сделать фотографию с узнаваемыми ориентирами и включить геопозицию. Это позволит точно установить местоположение нарушения. Информацию о несанкционированной свалке можно направить региональному оператору по вывозу мусора в администрацию округа или сельского поселения, а в случае расположения свалки в лесной зоне – руководителю управления лесного хозяйства. Кроме того, местоположение свалки допустимо указать на сайте федерального проекта «Чистая страна». Отмечается, что за организацию подобных свалок предусмотрены штрафы, а поступившие сообщения помогают привлечь нарушителей к ответственности. Администрация Валдайского округа продлевает прием документов на обеспечение твердым топливом, колотыми дровами семи участников специальной военной операции, проживающих в домах с печным отоплением. Срок подачи заявлений продлен до 30 июня. Документы принимают в администрации округа в городе Валдай, Комсомольский, 19/21, кабинеты 407 и 408. Бизнес Дмитрия Хрусталева показал многомиллионную прибыль. Телеведущий и артист успешно развивает не только карьеру в шоу-бизнесе, но и собственное дело в сфере туризма. Хрусталев – соучредитель компании «Поток», зарегистрированной в Валдайском районе Новгородской области. Фирма занимается краткосрочной арендой жилья. Финансовые итоги впечатляют. За прошлый год выручка составила около 46 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 43 миллионов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня четверг. Неожиданно рабочая неделя вроде бы только началась, а уже четверг. 14 мая на календаре. Да не, мы только начали просыпаться в этот замечательный день. Всем хорошего настроения. Желают ведущие утреннего шоу «Активация» Сергей Грышков, Маша Малинина. Сегодня деньги, например, Маша. Какой последний фильм ты посмотрела, кроме вот «Игры престолов» дома?
4: А, я еще посмотрела очень классный сериал.
3: Какой?
4: Называется он «Не идеальная женщина». Это мини-сериал, там 8 серий. Про трех подруг, с одной из которых случается плохая ситуация.
3: Плохая ситуация.
4: И остальные подруги начинают это расследовать и пытаться понять, что происходит. И там в каждой серии про каждую из подруг рассказывается. Я такое очень люблю. Такое немножечко психологическое. Был такой, типа, большая маленькая ложь. Там тоже все сверху кажется, что все у всех красиво и идеально. А на самом деле ничего подобного. Так что вот, если не знаете, что посмотреть, прям девчонкам очень рекомендую.
3: А я «Джентльмены» сериал почему-то начал смотреть недавно. Ну, в смысле, почему-то. Потому что почему я раньше-то его не видел? Сериал Гая Ричи, «Джентльмены». Вот не фильм «Джентльмены», а по сути то же самое, только вот сериал. Так интересно, на самом деле. Обожаю всю эту эстетику. Так все так красиво. Но сегодня мы поговорим о других фильмах, кстати, о российских кинопремьерах. Кроме того, в утреннем шоу «Активация» мы поздравим именинников, мы обязательно поиграем, мы обязательно узнаем, как там звезды поживают, и другие интересности ждут вас впереди.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35.
8: А в этот день события, ставшие историей.
9: 14 мая 1878 года название «Вазелин» было запатентовано в США как торговая марка и торговый знак «Вазелайн». Всем известное косметическое лечебное средство изобрел и запатентовал эмигрировавший в Америку английский химик Роберт Август Чесбро. В этом изобретении ученому помогли нефтяники. Когда в 1859 году начался нефтяной бум, Чесбро, общаясь с нефтяниками, заинтересовался липким нефтепродуктом – парафинообразным массой, которая при нефтедобыче налипала к бурильным установкам и забивала насосы. Он заметил, что рабочие постоянно используют эту массу при ожогах и порезах в качестве успешно заживляющего раны средства. Ученый стал экспериментировать с массой и сумел выделить из нее полезные ингредиенты. Эффект оказался поразительным. Раны зажили, причем довольно быстро. Полученное вещество, способствующее регенерации кожных покровов, ученый немного облагородил и назвал нефтяным желе, которое и запустил в производство с 1870 года. Сначала нефтяное желе Чесбро выставил на продажу в аптеке, но мазь не покупали. Популярностью новое лекарство не пользовалось именно из-за названия, так как все связанное с нефтью ассоциировалось у людей с легкой воспламеняемостью. Тогда ученый придумал другое название своему изобретению. Он назвал мазь вазелином. Это производное двух слов немецкого «вассер» – вода и греческого «элайон» – оливковое масло.
10: Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера. Этот профессиональный праздник отмечают дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры – все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса. Дата праздника выбрана в связи с тем, что в этот день, в 2005 году, была образована одна из первых российских бирж фрилансеров – сервиса по поиску удаленной работы. Фрилансер – человек, не состоящий в штате какой-либо компании. Он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. И с каждым годом количество фрилансеров увеличивается. Несомненно, этому способствует доступность интернета. С 2017 года в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус – самозанятого. Он позволяет легализовать подработку или работу на себя няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам, уборщикам, гидам, тренерам, кондитерам и другим специалистам, которые работают на себя, не привлекают в помощь других сотрудников и не перепродают чужие товары или услуги. День фрилансера – это дата, которая помогает объединиться тем, кто зарабатывает в интернете, поделиться опытом, найти новые пути заработка, новые контакты и партнеров.
8: А в этот день – события, ставшие историей.
7: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: Пора и покурьезить в утреннем шоу «Активация». Наша любимая рубрика «Зацепила». Рассказываем вам всякие новости, знаете ли, необычные. Не каждый день такое происходит.
2: Оказывается, в Японии есть, знаешь, такой вот такой длинный курьез, который идет уже с 2005 года. Ой. Не поверите. Значит, есть такая инициатива японская под названием «Холодный бизнес», которую Министерство экологии запустило. Вот, получается, 11 лет назад. И тогда чиновникам и офисным работникам говорят: отказывайтесь от галстуков и пиджаков, чтобы меньше работали кондиционеры, чтобы меньше тратилось электричество. Теперь в 2026 году вообще все сложно стало из-за всех этих историй на Ближнем Востоке. Электричество еще выросло в цене, и теперь японским госслужащим и не только госслужащим рекомендуют приходить на работу в шортах.
1: Но...
2: шорты, футболка. Все, понимаешь, то, что вот мы...
1: Надо, пожалуйста, поподробнее. Шорты какого цвета, рода? Знаешь, придут там в серфинге.
2: Нет, ну я думаю, что, наверное, черные. Может быть, черные шорты, белая футболка, белая рубашка. Такие бывают, знаешь ли, комплект очень стильно смотрится. Плюс, наверное, из льна что-нибудь такое легкое должно быть. Самое главное, что теперь вот можно, например, прийти на работу в шортах и сказать: а вон японцы, смотрите, тоже в шортах
1: или
2: ходят.
1: Или в кимоно.
2: Вообще говорят, Япония, она из будущего, да, страна, которая ушла, допустим, от России, там, на два века вперед, там, все не так уже, там, совершенно все по-другому, там, улицы сами моют себя, например, там, я знаю, дождь прошел, полчаса сухо, ни капельки. Вот, и там,
1: ну,
2: знаешь...
1: Ну, это же тоже нужно электричество. Может, ну, им стоит вот... где-то в другом месте электричество убавлять?
2: Может быть, не слишком много, да, его используют и начали так вот оптимизировать с обычных клерков, с обычных служащих.
1: Ну, это издевательство вообще над людьми.
2: В общем, я думаю,
1: хоть
2: что...
1: какие шорты не помогут.
2: Скоро не будет инициатива «Днем спим», «Ночью работаем».
1: Сиеста.
2: Да, «Ночью работаем», при этом...
1: При свечах.
2: При свечах. Нет, от света компьютера. Вот тем зрение. В общем, ребят, такая вот инициатива интересная. На самом деле, вы тоже, если обожаете ходить в шортах, то можете, например, поговорить с начальством. Может быть, вам будут разрешать. Хотя вот у нас на радио вроде бы тоже все серьезно. Но я знаю, что, например, вот у работников, которые не сидят в эфире, как мы, да, а по пятницам у них свободный дресс-код. Можно ходить как хочешь. В общем, ребята, одевайтесь.
1: Ходите как хотите.
2: Как удобно, но самое главное, если это не нравится начальству, ну, придется как-то с ними поговорить.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем шикарное утро, особенно нашим именинникам, кто появился на свет 14 мая какого-нибудь там старого или не очень старого года. Мы вас поздравляем с днем рождения и прямо сейчас будем узнавать, какие известные ребята и девчата появились на свет тоже 14 мая. Маша?
1: В 1869 году, 14 мая, родился Артур Генри Ростран. Это английский капитан, который командовал...

0: внутрикожно с диагностической целью.
1: Поздравляем.
0: Пуговка.
1: Кейт Бланшетт, австралийская актриса, лауреат 2 Оскаров, 3 Золотых Глобусов и других наград. Сегодня день рождения у нее. Поздравляем, прекрасная девушка.
0: Так, а я хочу поздравить еще с днем рождения Татьяну Снежину. Она родилась в 1972 году. Российская поэтесса, композитор и певица.
1: Да, эта песня там...
0: «Позови меня с собой».
1: Да, знаю. И день рождения сегодня у Анны Михалковой, советско-российской киноактрисы, продюсера, телеведущая, старшая дочь Никиты Сергеевича Михалкова, российского актера, режиссера кино и так далее. В общем, классная,
0: да,
1: веселая,
0: да,
1: интересная. Всех поздравляем, а прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп. Звездная пауза.
2: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны. Настроение будет не очень солнечным, спасет теплая домашняя обстановка. Тельцы. У вас будет желание хорошо делать то, что вы умеете, и делать это на совесть. Близнецы. На вас всегда оказывало большое действие мнение большинства, но в этот день вы будете особо зависимы от этого. Раки. Поберегите себя для будущего, не используйте все эмоциональные силы на других. Львы. У холостых представителей этого знака появится желание создать семью. Девы, этот день создан для открытого выражения эмоций. Так вы избежите спекуляций на чувствах и возможные слухи. Весы, впереди у вас множество встреч и вечеринок, и все из них захочется посетить. Скорпионы, если вы чего-то очень захотите, то это несомненно получится. Стрельцы, учесть все изменения не получится, поэтому решайте дела по мере их поступления. Козероги. Мысленно вы будете уже на выходных, работать придется на автомате. Водолеи, следует стараться не обидеть кого-нибудь ненароком словом и даже взглядом. Рыбы, вам показан длительный здоровый сон. Постарайтесь ничего не делать сейчас, если только вы не в отпуске. Это был гороскоп на сегодня. Каждому знаку зодиака желаем счастья.

0: всем доброе утро, особенно киноманам, которые уже посмотрели, мне кажется, все новинки. Хотя я знаю, что в кинотеатрах бывает такое, что...
1: Еще не все вышло, мы расскажем про то, что прямо сегодня выйдет.
0: Да, бывают такие кинопремьеры, которые показывают в 0 часов 0,5 минут. Как бы новый день, бабах, и все, и идешь. Да, друзья, мы говорим о кино в этой рубрике. Если вдруг тех фильмов, о которых мы рассказываем, нет в ваших кинотеатрах рядышком, не переживайте, обязательно найдете, обязательно посмотрите. Самое главное, что сегодня у нас только российские премьеры. Итак, 14 мая. Что можно посмотреть? У меня 6+.
1: Начинай.
0: Хотя обычно, да, у меня 18+, но...
1: Сегодня у меня 18+.
0: Ну да. Значит, история, которая называется «Своя в доску». Свеженький фильм из таких известных актеров. Там мой любимый Виктор Хриняк там играет, который, собственно, сначала играл в сериалах.
1: А потом?
0: Типа «Кухни», да. А потом уже «Жду» и в «Универе» даже тоже появлялся. Короче говоря, тут история, он там, ну, не самую главную роль играет, а история-то в чем заключается «Своя в доску». Значит, есть учительница физики. У нее сынулька, подросток. Заканчивает 9 класс. Он профессионально занимается скейтбордингом. Хотя сейчас, по-моему, все на самокатах катаются. Ну так вот, и говорит мамочке: все, школу заканчиваю, иду заниматься профессионально скейтбордингом, выступать на скейт-соревнованиях. В общем, ну, все, мама, пока. Мама, учитель физики, говорит: нетушки, отца нет, не может как-то на него влиять. И тогда она заключает, женщина, мать подростка, вот на тебя смотрю, прям один в один, с ним, что если она выступит на крутых скейт-соревнованиях и пройдет там в какой-то финал, мама, то все, сынулька остается, не выступит, пока, иди на свои скейтборд-соревнования. И оказывается, что, а это не нравится, значит, директору школы, что его учительница, а еще она взяла себе в учителя двоечника, который тоже там в школе учится и на скейтборде катается. И вот он ее учит, она падает, шишки набивает, и Виктор Хориняк появляется, оказывается, он отец этого двоечника, а он вообще полицейский. И дальше все, это хитросплетение. Не знаю, как закончится. Конечно, в трейлере там есть такие прям намеки, что все окей. Но вообще посмотреть... Не было у нас таких, мне кажется, фильмов про такой спортивной комедийной драмы. Именно про скейтбординг. Такое, мне кажется, впервые. В общем, «Своя в доску», 6+, ограничения по возрасту. Интересно посмотреть и очень вообще окунуться вот в эту всю сферу скейтбордизма.
1: Да простят меня все скейтбордеры. Однажды я сидела в отделении травматологии на приеме. И рядом со мной сидела, передо мной сидела женщина со сломанной рукой, стала, говорит, на скейтборд, вот, внуку подарили, я тоже решила прокатиться, вот приехала.
0: Надо лонгборд покупать, ребята, для начала.
1: Осторожны. Я хочу вам рассказать про фильм, который называется «Аэропорт», в кино сегодняшнего дня, возрастное ограничение 18+, и это... Если вы всегда думали, что я люблю фантастические комедии, это да, но самый мой любимый жанр – это триллер-детектив.
0: Ну и что там?
1: Этот «Аэропорт» как раз про то самое. В главной роли Роман Курцин, очень много сейчас снимается,
0: качок.
1: Классный парень. В общем, «Аэропорт», значит, дело происходит в аэропорту. 9 пассажиров рейса «Пермь-Анталия» оказываются в зоне пограничного контроля аэропорта. Двери заблокированы, связь с внешним миром отсутствует. На первый взгляд, случайное стечение обстоятельств, но опытный трукрайм-энтузиаст Владимир.
0: Это который трукрайм, который любит всякие криминальные истории.
1: Да. Там уже детективное, видимо, сложение мозга. Совпадений быть не может, и, видимо, будет там он устраивать расследование.
0: Почему так вышло?
1: Да, мне это напомнило фильм по Стивену Кингу. Был такой сериал, типа «Лангольеры», или как-то он назывался. Помнишь, они тоже прилетели?
0: Во времени там,
1: и там, да. И там вот эти лангольеры, они прошлое съедали. Я не знаю, это детектив-триллер, тут фантастики нет. Но, в общем, фильм «Аэропорт», посмотрите.
0: Ну, это фантастика, знаешь почему? Потому что... Почему ни слова про дьюти-фри? Если бы меня закрыли где-то между Пермью и Анталией, я бы сразу пошел...
1: Ты бы сидел в дьюти-фри.
0: Я бы там, я зашел бы там остался. Там столько всего интересного. Что там, духи, конфеты?
1: Хочу жить в дьюти-фри. Ну, попробовал бы все. Наелся бы конфет, а дальше что?
0: Ну, дальше
1: освободили. Он бы стал говорить, я бегать хочу, на работу хочу.
0: Освободили бы. В общем, все, ребят, идем в кино. Фильм интересный, классный. И самое главное, сходить в кино, если давно там не были. Потрясающее ощущение. Посмотреть что-нибудь на большом экране.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35. Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
3: Всем доброе утро, всем отличное утро, четверг, 14 мая на календаре. Прямо сейчас наша любимая рубрика «Верю, не верю», обмен фактами, факты правдивые, лживые. Главное понять, где правда, а где ложь. На этой неделе я пока сильно проигрываю. Надо как-то выбираться из этой ямы неудач и забить гол почета. Обмен фактами происходит прямо сейчас. Маша начинает, давай рассказывай что-нибудь интересное.
4: Ой, дорогой ты мой, не знаю, любишь ли ты «Звездные войны»?
3: Ну, так.
4: Ну, хоть смотрел?
3: Конечно.
4: Веришь ли ты?
3: Что?
4: Что Оби-Ван Кеноби.
3: Угу. Оби-Ван Кеноби, да.
4: Да, когда был на Татуине.
3: Угу, на планете.
4: Его звали Бен.
3: Бен? Оби-Ван? Ну, пусть да.
4: Да.
3: Ничего себе.
4: Видишь, ну тут хоть смотрел хотя бы немножечко.
3: Ну, я не настолько... сильно смотрел. Так, у меня твои любимые факты, что появилось раньше. Угу. Веришь ли ты, что авторучка появилась раньше, чем газонокосилка? Вот, авторучка и газонокосилка. Она была раньше, чем... То есть авторучка сначала была?
4: Нет, я думаю, сперва газонокосилка
3: ну,
4: была.
3: Ну, вот разница в 3 года, прикинь. Сначала была все-таки авторучка, а потом газонокосилка. 3 года они ждали.
4: Угу.
3: Говорят, что такой год у нас 1827, все, уже есть изобретение века. Авторучка, подождем 3 года, изобретем газонокосилку. Ну все, я победил, хотя ты все равно на этой неделе выиграла. Маша, я тебя поздравляю.
4: Спасибо.
3: Победа твоя, завтра пятница, завтра игра другая, ну а мы летим дальше.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Звездная пыль в утреннем шоу «Активация». Узнаем новости из мира шоу-бизнеса. Что там новенького, какие новые проекты, кто развелся, кто женился, кто крестился, у кого какие дети, может быть, новые родились. Может, кто-то книгу написал, снялся в рекламе.
2: Так, слушай, есть новость. Новость про Кэмерон Диаз. Ей 53 года, она снова стала мамой.
1: Прикольно.
2: Ну, у нее трое детей.
1: Значит, это третий.
2: Это девочка. Ну, понятно, что там как бы она не сама прошла весь путь. Угу. Но когда вот у нее в 40, получается, в 7 появился первый ребенок, она поняла, как это круто. Как это здорово быть родителем, быть мамой. Собственно, теперь у них была дочь Редикс, сын появился. Дочь Редикс в 2019 году, потом сын Кардинал, теперь сын Наутас. Его так зовут. Вот. И теперь Кэмерон Диаз стал, вот, получается, многодетной матерью.
1: То есть у нее родился третий ребенок, правильно?
2: Да, третий ребенок. То есть она написала «Добро пожаловать в мир, сынок». Она родила третьего. Ну, не она родила, но все понимают, как бы, вот. Ей 53 года. И у нее трое детей. И, в принципе, ее муж, который дал фамилию Мэдден, он такой крутой, какой-то гонщик, там, помните, какой-то рокер, рок-музыкант. В общем, все, теперь они счастливы. Фоток пока нет. Вот, но, собственно, ждут.
1: Мне всегда очень нравилась Кэмерон Диаз. Она такая настоящая. Я люблю ее актерские работы. Она всегда... Ну, я не люблю, когда говорят, вот, она такая, так изменилась, так состарилась. Да что вы понимаете вообще? Ну, да, изменилась. Ну и что? Зато она нашла... То есть она полностью реализовалась и как
2: актриса, да.
1: И теперь еще и вот...
2: Как жена и как мать.
1: Да, теперь ей, правда, придется долго жить, чтобы детей там...
2: Так теперь ты понимаешь, то есть я думаю, вот, ну... Легко зашла в материнство, но, возможно, есть там миллион нянечек, помощниц,
1: ну, конечно,
2: и так далее.
1: Ну, куда без этого?
2: Да, вот эти ночных вставаний у нее нет, а может и есть.
1: Никто не знает.
2: Никто не знает. Самое главное, что теперь вот Кэмерон Диаз многодетная мать. Теперь что
1: там? Кто бы мог подумать, да?
2: Кто бы мог подумать, да, когда она снималась в «Маске». Ой, в «Маске» такая роль у нее хорошая была.
1: Да, но у нее просто там юбка короткая.
2: Ну да, а глаза какие красивые. В общем, ребят, всех поздравляем, у кого дети появились этой весной. Ну, круто же.
1: Да, вообще прекрасно.
2: Прекрасного настроения всем желаем. Сегодня четверг, 14 мая. Утреннее шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Малина. Всем пока.
1: Пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, чтобы открылся коридор полноформатным мирным переговорам, заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цитата. «Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент Путин в июне позапрошлого года, выступая перед руководящим составом МИДа, президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов». Песков также пояснил, что Россия обменивается информацией с Украины через США, которые выступают как посредник в контактах по урегулированию конфликта. Госдума в среду приняла закон о ратификации договора между Россией и Южной Осетией об углублении союзнического взаимодействия. Документ внес на ратификацию в Госдуму президент Путин. Договор направлен на углубление сотрудничества сторон в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры и человеческого потенциала, гармонизации правовых норм и создания благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы между сторонами. Договором устанавливается, что стороны предпринимают дальнейшие шаги по созданию единого экономического пространства, повышению благосостояния и уровня жизни граждан, а также на обеспечение поэтапного перехода к единому порядку осуществления внешних заимствований и иностранных инвестиций. Рособорнадзор определил обязанности участников ЕГЭ. Согласно документу, вход участников ЕГЭ в пункты проведения экзамена начинается с 9 утра, а сами экзамены в 10 часов. Для допуска на экзамен участнику потребуется документ, удостоверяющий личность. Во время экзамена на рабочем столе может находиться только гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, выданные черновики, а также некоторые предметы из утвержденного перечня. Участник экзамена при необходимости может взять с собой лекарства, бутылку воды и перекус. При выходе из аудитории во время экзамена участник должен оставить экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности на столе. Во время экзамена запрещено выполнять задания, не самостоятельно общаться с другими сдающими, иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Нельзя также фотографировать черновики и задания. Росстандарт принял новый ГОСТ на безалкогольные напитки. В нем установлены ограничения на содержание этилового спирта, витаминов и других веществ, выяснила РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Безалкогольные напитки разделяют на следующие группы: морсовые, с соком, на растительном сырье, на ароматизаторах и на основе минеральной воды. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию, за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения и квасов. Так, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не менее 7,5% от средней суточной нормы, а пищевых волокон от 1,5 граммов на порцию. Осадок, образующийся в процессе хранения напитка, допустим, но он не должен влиять на прозрачность жидкости. ГОСТ вступит в силу в январе 2028 года. Официальный курс доллара на сегодня 14 мая 73.34, курс евро 85.90. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: С вами мало общаются?
3: И чё?
2: Вам трудно найти хорошую работу?
3: И чё?
2: Вас не берут в приличную компанию?
3: И чё?
2: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
3: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
2: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. В американском городе Олмстед, штат Мичиган, есть придорожный аттракцион под названием «Мистери Хилл». Его главный объект – гравитационный дом, где с помощью оптических иллюзий создается впечатление, что законы физики перестали работать. Недавно у любителей необычного появилась возможность не просто посетить это место, а стать его владельцами. Нынешний хозяин отремонтировал аттракцион и выставил его на продажу за $299 000. В цену входит сам гравитационный дом, музей странностей и сувенирная лавка. Обладатель такого бизнеса должен быть не просто богатым, но еще и общительным весельчаком. По словам продавца, управлять аттракционами лучше всего именно с таким характером. Теперь у американцев есть шанс купить себе работу мечты, стоять в доме, где шарики катятся вверх, и радовать туристов. Шпицы, оказывается, могут быть не только диванными собачками. В японской префектуре Миядзаки крошечный пес по кличке Хаку стал полицейским. В декабре 2025 года он сдал экзамен. Особенно хорошо проявил себя в дисциплине выслеживания. Хаку родился в зоомагазине. Его купили, а потом бросили. Так пес попал в руки полицейских инструкторов, которые удивились, насколько эта порода подходит для службы. Обычно полицейские собаки крупные, но у маленьких есть свое преимущество. Большие псы могут пугать людей, а Хаку вызывает доверие и симпатию. Преступники теперь будут в шоке. Их догоняет и кусает милейшее создание, от которого не ожидаешь подвоха. Жители калифорнийского города Темекула Хантер Перин и его супруга стали свидетелями неожиданного события. Прямо на лужайку возле их дома приземлился воздушный шар с 13 людьми на борту. Шар арендовали для празднования годовщины свадьбы, но пилот понял, что топлива не хватает, а ветер опасно изменился. Он принял решение сажать шар прямо во дворе у перинов. Приземление прошло идеально. Не пострадал ни дом, ни сад, ни даже кусты. Пассажиров высадили, пилот поднялся в воздух и пролетел чуть дальше, где окончательно завершил полет. В компании, где работает мужчина, его действия назвали разумными и правильными. Сами перины тоже не в претензии. Воздушный шар во дворе – это вам не просто голуби на крыше. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
6: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217-07-22-35. Ты на волне первой.

Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса полицейский Джон МакЛейн ведет смертельную схватку с бандой политических террористов, взявших в заложники два десятка человек, в число которых попадает и его жена. Началось все с того, что парень приехал в город к жене, оказался на рождественском приеме, окончилось настоящей войной. Саундтрек к фильму «Крепкий орешек».

о погоде на Валдай-ФМ. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно. Ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского района предупредила местных жителей. Наступил сезон повышенной опасности из-за борщевика сосновского. Это растение – серьезная угроза здоровью. Его сок содержит токсичные вещества, которые под воздействием солнца могут вызвать ожоги вплоть до третьей степени. При контакте с борщевиком необходимо сразу промыть пораженный участок проточной водой с мылом в течение 10-15 минут, после чего защитить кожу от солнца минимум на 2-3 дня. Для этого место следует накрыть плотной одеждой или повязкой. Запрещается тереть кожу и обрабатывать ее спиртом, поскольку это может усилить повреждения. В случае появления волдырей или сильного покраснения требуется немедленно обратиться к врачу. Отмечается, что даже после промывания пораженное место необходимо держать в тени несколько дней. Жители призывают беречь себя и рассказывать об этой опасности детям. Администрация Валдайского округа призывает сообщать о случаях несанкционированного сброса мусора. При обнаружении стихийной свалки рекомендуется сделать фотографию с узнаваемыми ориентирами и включить геопозицию. Это позволит точно установить местоположение нарушения. Информацию о несанкционированной свалке можно направить региональному оператору по вывозу мусора, в администрацию округа или сельского поселения, а в случае расположения свалки в лесной зоне – руководителю управления лесного хозяйства. Кроме того, местоположение свалки допустимо указать на сайте федерального проекта «Чистая страна». Отмечается, что за организацию подобных свалок предусмотрены штрафы, а поступившие сообщения помогают привлечь нарушителей к ответственности. Администрация Валдайского округа продлевает прием документов на обеспечение твердым топливом, колотыми дровами семи участников специальной военной операции, проживающих в домах с печным отоплением. Срок подачи заявлений продлен до 30 июня. Документы принимают в администрации округа в городе Валдай, Комсомольский, 19/21, кабинеты 407 и 408. Бизнес Дмитрия Хрусталева показал многомиллионную прибыль. Телеведущий и артист успешно развивает не только карьеру в шоу-бизнесе, но и собственное дело в сфере туризма. Хрусталев – соучредитель компании «Поток», зарегистрированной в Валдайском районе Новгородской области. Фирма занимается краткосрочной арендой жилья. Финансовые итоги впечатляют. За прошлый год выручка составила около 46 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 43 миллионов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217 07 22 35.

ума и не смочь жить без тебя. Вот и все. А может, просто морачусь? Не знаю. Спасибо, хорошо. Только ты не пропадай, ладно?

0: на Валдай ФМ.
1: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
2: Расстояние до тротуара заметно.
3: Положение тела перпендикулярно разделительной
2: кромке. Ромашки в руке.
4: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
5: 9217 07 22 35.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Мак Мак-Кьюсик, возможно, оставил небоскреб. Однако сам наркобизнес никак не хочет оставить его в покое. Им интересуются и полицейские, и наркодельцы. Саундтрек к фильму «Пьяный рассвет».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно. Ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Россия продолжит модернизировать стратегические ядерные силы. Глава государства отметил, Российская Федерация создает ракетные комплексы, способные преодолевать все современные будущие системы противоракетной обороны. Свою ядерную триаду Россия модернизирует с начала 2000-х. В конце 2025-го, напомню, Владимир Путин заявил, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах Российской Федерации составляет 95%. И это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав мира, в частности, подчеркнул российский президент. Условия, при которых Москва была бы готова использовать ядерное оружие, закреплены в документе «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия, такими как зерно, мясо, растительное масло, а также рыба, сахар и картофель. Как отметили в правительстве, текущий уровень развития агропромышленного комплекса позволяет нам уже не просто накормить свою страну, а вносить серьезный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Российская Федерация в настоящее время является лидером по поставкам пшеницы за рубеж и ведущим экспортером целого ряда других товаров. Закупают продовольствие российского производства более 160 государств. Напомню, в прошлом году был получен третий в истории страны урожай зерна. Свыше 144 миллионов тонн, в то время как производство молока впервые почти за 30 лет превысило 34 миллиона тонн. Для участников специальной военной операции расширят кредитную поддержку. Госдума приняла в первом чтении законопроект о списании просроченных кредитов для участников спецоперации на Украине. Речь идет о военнослужащих, которые заключили контракт с 1 мая нынешнего года на срок не менее года. Отмечается, данная мера может коснуться и супруга участников спецоперации. Общая сумма долга при этом не должна превышать 10 миллионов рублей. Кроме того, депутаты одобрили еще два закона о поддержке участников спецоперации на Украине. Один позволяет военным после ранения продолжать службу на отдельных должностях, а второй продлевает сроки аренды и безвозмездного пользования земельными участками. Добавлю, в мае заработали новые меры для участников спецоперации на Украине и их родных. Это бесплатный проезд к раненым росгвардейцам, квоты вдовам и вдовцам при поступлении в вузы и защита доходов инвалидов-ветеранов от взысканий. В России признали незаконным повышающий коэффициент за отсутствие счетчика на воду. Федеральная антимонопольная служба приняла важное решение, касающееся правил начисления платы за коммунальные услуги. Иными словами, ресурсоснабжающие организации не имеют права осуществлять перерасчет задним числом и доначисляют гражданам дополнительные суммы за те месяцы, когда счетчик не был установлен, если эти периоды уже завершились. Данная правовая позиция была впоследствии подтверждена высшей судебной инстанцией. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России согласилась с доводами антимонопольного органа, поставив точку в споре, который имел принципиальное значение для миллионов российских потребителей. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 90 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшее из лучших.
3: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
1: Валдай FM. Лучшее из шансона.
4: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217072235.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Жиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22 35.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Вселившись в арендованную квартиру в Сан-Франциско и начав наводить там порядок, Дэвид неожиданно встречает в своем новом жилище привлекательную молодую женщину Элизабет, которая уверяет его, что именно она является хозяйкой этих апартаментов. Когда же Дэвид начинает склоняться к мысли, что произошло какое-то недоразумение, Элизабет исчезает так же внезапно и загадочно, как и появилась. Замена замков не останавливает красотку. Ее таинственные появления и исчезновения продолжают вносить сумятицу в жизни Дэвида. Убедившись в том, что она привидение, Дэвид старается помочь ей навсегда остаться в потустороннем мире. Однако, открыв в себе невероятные возможности, например, способность проходить сквозь стены, Элизабет начинает убеждать себя в том, что она каким-то образом еще жива и поэтому не собирается перебираться на тот свет насовсем. По мере того, как оба пытаются пояснить истинную причину происходящего, Дэвид и Элизабет влюбляются друг в друга. Однако перспективы их совместной жизни становятся все более и более прозрачными. Саундтрек к фильму «Между небом и землей».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского района предупредила местных жителей. Наступил сезон повышенной опасности из-за борщевика сосновского. Это растение – серьезная угроза здоровью. Его сок содержит токсичные вещества, которые под воздействием солнца могут вызвать ожоги вплоть до третьей степени. При контакте с борщевиком необходимо сразу промыть пораженный участок проточной водой с мылом в течение 10-15 минут, после чего защитить кожу от солнца минимум на 2-3 дня. Для этого место следует накрыть плотной одеждой или повязкой. Запрещается тереть кожу и обрабатывать ее спиртом, поскольку это может усилить повреждения. В случае появления волдырей или сильного покраснения требуется немедленно обратиться к врачу. Отмечается, что даже после промывания пораженное место необходимо держать в тени несколько дней. Жители призывают беречь себя и рассказывать об этой опасности детям. Администрация Валдайского округа призывает сообщать о случаях несанкционированного сброса мусора. При обнаружении стихийной свалки рекомендуется сделать фотографию с узнаваемыми ориентирами и включить геопозицию. Это позволит точно установить местоположение нарушения. Информацию о несанкционированной свалке можно направить региональному оператору по вывозу мусора в администрацию округа или сельского поселения, а в случае расположения свалки в лесной зоне – руководителю управления лесного хозяйства. Кроме того, местоположение свалки допустимо указать на сайте федерального проекта «Чистая страна». Отмечается, что за организацию подобных свалок предусмотрены штрафы, а поступившие сообщения помогают привлечь нарушителей к ответственности. Администрация Валдайского округа продлевает прием документов на обеспечение твердым топливом, колотыми дровами, семи участников специальной военной операции, проживающих в домах с печным отоплением. Срок подачи заявлений продлен до 30 июня. Документы принимают в администрации округа в городе Валдай, Комсомольский, 19/21, кабинеты 407 и 408. Бизнес Дмитрия Хрусталева показал многомиллионную прибыль. Телеведущий и артист успешно развивает не только карьеру в шоу-бизнесе, но и собственное дело в сфере туризма. Хрусталев – соучредитель компании «Поток», зарегистрированной в Валдайском районе Новгородской области. Фирма занимается краткосрочной арендой жилья. Финансовые итоги впечатляют. За прошлый год выручка составила около 46 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 43 миллионов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших.
1: Куча сердца моё попала, я тебя никому не отдам, я скучаю по карим твоим глазам.
0: Валдай-ФМ. Музыка, проверенная временем.

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто сорок тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 20.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
2: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
3: Спустя 0,26 тысячных секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 тысячных секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 тысячных секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 тысячных секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
2: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 92170

0: настроение.
1: Весеннее настроение. Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
0: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Старый и одинокий ученый создал человеческое существо, но не успел доделать его до конца и умер. У сотворенного им молодого человека не хватает рук. Вместо них у него нечто вроде ножниц, и он вынужден жить в заброшенном доме в полном одиночестве. Однажды его обнаруживает женщина-коммивояжер и берет к себе жить. В новом доме Эдвард пытается социализироваться, подружиться с младшим сыном своей новой мамы и с ее прекрасной дочерью. Саундтрек к фильму «Эдвард. Руки-ножницы».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно. Ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщила Минобороны. Расчеты ФПВ-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 антенн станции связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщает РИА Новости. Военнослужащие подразделения ППС при обнаружении станций и антенн ведут доразведку цели и поражают как средства связи, генераторы от которых питается станция, так и бойцов подразделений связи ВСУ. Снижение возможностей управления у противника облегчает прогнозирование его дальнейших действий. Роспотребнадзор находится в постоянном контакте со Всемирной организацией здравоохранения и ее странами-членами по ситуации с хантавирусной инфекцией в мире. Во вторник под председательством главного государственного санитарного врача Анны Поповой состоялось заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза. Тип хантавируса Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере, мутирует и постепенно приспосабливается к человеку, рассказал эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что новая вспышка, которая случилась на круизном лайнере, России никак не угрожает. Вакцину от хантавируса сделать можно, но если выполнять задачу по всем стандартам, проходить все необходимые испытания, это может занять несколько лет, пояснил Онищенко. Мошенники в России приобретают дорогие китайские автомобили, а после через подставные ДТП похищают деньги у страховых компаний. Приобретается китайский автомобиль, фиктивно в документах завышают его стоимость, его страхуют, и затем злоумышленники совершают подставное ДТП, например, топят автомобиль. В результате страховая компания обязана выплатить полную стоимость машины. При этом злоумышленники в дальнейшем восстанавливают автомобиль после ДТП и перепродают его. У злоумышленников не теряют актуальности и так называемые инсценировки ДТП в отношении страховых компаний. Когда мошенники инсценируют кражу автомобилей, страховая выплачивает компенсацию, однако на самом деле машину просто вывозят за границу. Российские новостройки потеряли 14% спроса в натуральном объеме в марте-апреле после ажиотажного спроса на стыке прошлого и начале этого года, сообщил президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин. Наибольшую активность, по его словам, демонстрируют крупнейшие агломерации: Московский регион, Петербург и Ленинградская область, Казань и Республика Татарстан, Екатеринбург и Свердловская область, Новосибирск и Новосибирская область, Краснодарский край и Ростовская область. По словам эксперта, в марте ипотечный рынок восстановился после февральской паузы, поддержав продажи новостроек. При этом в крупных агломерациях вырос интерес к вторичке и загородному жилью, однако первичный рынок остается одним из главных драйверов, особенно для семей с детьми. И в целом отрасль находится в фазе балансировки, а не стресса. Рынок также адаптируется к обновленным параметрам программ господдержки, прежде всего семейной ипотеки. Курс доллара на сегодня 73.34, курс евро 85.90. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее из

0: Алтай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
0: Весеннее настроение на Алтай FM.
1: Алтай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: С вами мало общаются.
2: И чё?
1: Вам трудно найти хорошую работу.
2: И чё?
1: Вас не берут в приличную компанию.
2: И чё?
1: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
2: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
1: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
4: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию.

0: В русском языке закрепились такие понятия, как валдайские колокольцы и валдайские звоны. Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по-особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этнопсихолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданы в 1995 года. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. 28-летний житель Калифорнии, большой фанат Лего, придумал хитроумную схему обогащения. Он покупал коробки с конструктором, заменял содержимое на макароны и относил обратно в магазин. Злоумышленник так вошел во вкус, что повторил такой трюк 70 раз. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Раскрыли аферу случайно. Сотрудники заметили, что коробки подозрительно шуршат не тем звуком. Теперь любителю Лего грозит суд. И в ближайшее время его единственным развлечением останется собирать макароны по форме. Лего придется забыть. На полумарафоне в Пекине робот по имени Молния установил мировой рекорд, обогнав всех людей. Дистанцию в 21 километр он пробежал за 50 минут 26 секунд. Предыдущее достижение 57 минут и 20 секунд принадлежало бегуну Якобу Киплима. Всего в забеге участвовало около 12 тысяч человек и еще 300 роботов. Теперь спортсменам придется привыкать, что железные соперники бегают быстрее. С другой стороны, Молния хотя бы не просит воду на финише и не жалуется на мозоли. Но человечество все-таки сохраняет преимущество в умении радоваться победе, а не просто программировать ее. Дорогостоящие обручальные кольца рискуют уйти в прошлое. Влюбленные все чаще отправляются не в ювелирные салоны, а к тату-мастерам. Будущие супруги делают памятные парные татуировки на пальцах вместо классических колец. Свой выбор молодежь объясняет просто. Тату никогда не потеряется, не станет мала, а украсть ее вообще невозможно. К тому же стоит такой символ вечной любви гораздо дешевле бриллиантового кольца. Сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное или просто весело отметить свадьбу. Теперь главный страх молодоженов не потерять кольцо, а как объяснить родителям, что у тебя на пальце нарисована лапка единорога. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217

а переливами гармон разбудит на сердце огонь. И чувство тоньше, и даже больше, всех вас мне хочется любить и пожелать вам долго жить.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Категорически неприемлющий женского общества грубоватый фермер вполне счастлив и доволен своей холостяцкой жизнью. Но неожиданно появившаяся в его жизни женщина пытается изменить его взгляды на жизнь и очаровывает его. Саундтрек к фильму «Укрощение строптивого».

0: Я себе кул.
1: О погоде на Валдай FM. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского района предупредила местных жителей. Наступил сезон повышенной опасности из-за борщевика сосновского. Это растение – серьезная угроза здоровью. Его сок содержит токсичные вещества, которые под воздействием солнца могут вызвать ожоги вплоть до третьей степени. При контакте с борщевиком необходимо сразу промыть пораженный участок проточной водой с мылом в течение 10-15 минут, после чего защитить кожу от солнца минимум на 2-3 дня. Для этого место следует накрыть плотной одеждой или повязкой. Запрещается тереть кожу и обрабатывать ее спиртом, поскольку это может усилить повреждения. В случае появления волдырей или сильного покраснения требуется немедленно обратиться к врачу. Отмечается, что даже после промывания пораженное место необходимо держать в тени несколько дней. Жители призывают беречь себя и рассказывать об этой опасности детям. Администрация Валдайского округа призывает сообщать о случаях несанкционированного сброса мусора. При обнаружении стихийной свалки рекомендуется сделать фотографию с узнаваемыми ориентирами и включить геопозицию. Это позволит точно установить местоположение нарушения. Информацию о несанкционированной свалке можно направить региональному оператору по вывозу мусора в администрацию округа или сельского поселения, а в случае расположения свалки в лесной зоне – руководителю управления лесного хозяйства. Кроме того, местоположение свалки допустимо указать на сайте федерального проекта «Чистая страна». Отмечается, что за организацию подобных свалок предусмотрены штрафы, а поступившие сообщения помогают привлечь нарушителей к ответственности. Администрация Валдайского округа продлевает прием документов на обеспечение твердым топливом, колотыми дровами семи участников специальной военной операции, проживающих в домах с печным отоплением. Срок подачи заявлений продлен до 30 июня. Документы принимают в администрации округа в городе Валдай, Комсомольский, 19/21, кабинеты 407 и 408. Бизнес Дмитрия Хрусталева показал многомиллионную прибыль. Телеведущий и артист успешно развивает не только карьеру в шоу-бизнесе, но и собственное дело в сфере туризма. Хрусталев – соучредитель компании «Поток», зарегистрированной в Валдайском районе Новгородской области. Фирма занимается краткосрочной арендой жилья. Финансовые итоги впечатляют. За прошлый год выручка составила около 46 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 43 миллионов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

Хай FM. Зарубіжні новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
3: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
4: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
3: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
5: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
6: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
7: 9217-07-22-35. Волны настроения и мотивации.

утро. Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
2: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
3: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5 раз. По отношению к пассажирам, степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у непристегнутых.
2: Вы все еще отказываетесь пристегнуться?
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217-07-22-35. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Он эксперт. Эксперт по оружию, ножам и собственному телу. Он человек, специально обученный не замечать боль и погодные условия. На войне он был героем, а на родине он никому не нужен. Неспособный приспособиться к мирной жизни, Рэмбо путешествует по стране, но его задерживает провинциальный шериф, ненавидящий бродяг. Попав в тюрьму и вкусив униженный со стороны полиции, Рэмбо объявляет войну беспределу официальных структур и главе местной полиции лично. Саундтрек к фильму «Рэмбо. Первая кровь».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Задержаны двое жителей Крыма, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова. Житель Красноперекопского района в мессенджере Telegram инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и передал ему фотографии и видео, а также координаты и другие сведения о местах дислокации объектов вооруженных сил России на территории полуострова. Второй подозреваемый, житель Симферополя, в интернете установил контакт с государственной погранслужбой Украины, выразил готовность к конфиденциальному сотрудничеству. Он даже избрал агентурный псевдоним, согласился сообщать информацию о кадровом составе и персональные данные представителей территориальной обороны Крыма. Возбуждены уголовные дела о госизмене. Председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Америки Дональдом Трампом в Пекине указал на невозможность мира в Тайваньском проливе при суверенитете Тайбэя. Он обратил внимание, что вопрос о судьбе этого острова остается ключевым в контактах с США. Сегодняшние переговоры Си Цзиньпина и Трампа продлились более 2 часов. Китайский лидер подчеркнул, что общие интересы двух стран перевешивают их разногласия, а этот год должен стать историческим для их сотрудничество. Он предупредил, что в торговых войнах не бывает победителей, а также призвал избежать ловушки Фукидида. Трамп заявил, что США намерены вести бизнес с Китаем на взаимной основе. Он добавил, что привез с собой крупнейших американских предпринимателей для обсуждения перспектив взаимодействия. Си пояснил, что компании из Штатов получат больше возможностей для работы в Китае. Высший антикоррупционный суд Украины огласил приговор в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, обвиняемого в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Ермаку назначено содержание под стражей с возможностью внесения залога в 3 миллиона 100 тысяч долларов. В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинение Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4 миллионов 100 тысяч долларов. Сообщается также, что Андрей Ермак заявил, что его защита подаст апелляцию на решение суда. Более трети россиян предпочитают хранить свои сбережения на накопительных счетах и вкладах, при этом только 17% на дебетовых картах или наличными, говорится в исследовании Выбер.ру. Около 14% россиян используют для сбережений облигации, 12% выбирают валюту как способ сохранения сбережений, 9% инвестируют в акции, 7% выбирают золото и другие драгметаллы, а еще 3% выбирают более рискованные инвестиционные инструменты. Аналитики опросили 3000 россиян с целью определить, как и куда россияне регулярно откладывают сбережения. Выяснилось, что более трети россиян откладывают деньги несистемно, только при появлении свободных средств, а вот 29% формируют сбережения на регулярной основе, откладывая фиксированную часть дохода сразу после его получения. Курс доллара на сегодня 73.34. Курс евро 85 рублей 90 копеек. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшее

0: Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Мы уверены, что с профессионалитетом ваш ребенок обязательно станет успешным в хорошей компании. Нацпроект образования представляет. Государственная программа «Профессионалитет». Современные колледжи и лучшие компании страны вместе готовят кадры для ведущих отраслей. Подробнее на yaprof.rf.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Шанель решили удивить модное сообщество и выпустили летнюю обувь без подошвы. Да, вы не ослышались. Сандалии, у которых нет

0: самой важной детали. Теперь можно ходить босиком, но с полным ощущением, что на вас люксовая обувь. Пока непонятно, это новый тренд, арт-объект или просто шутка. Вопросы, как это носить и зачем, остаются открытыми. Возможно, следующим шагом станут невидимые кроссовки. Главное, не наступить в лужу. Чувство стиля тут не спасет. Представители СМИ заметили оригинальную деталь в гардеробе одного из высокопоставленных сотрудников Центробанка России. Речь идет о галстуке с необычным принтом. На нем изображены довольные и упитанные крысы. Выглядят они, на удивление, жизнерадостно. Как позже выяснилось, этот пикантный аксессуар обошелся владельцу в 18 тысяч рублей. Символизм галстука остается загадкой. То ли намек на финансовых вредителей, то ли просто любовь к животным. В любом случае, теперь у них появился свой неофициальный талисман. Казахстанские дизайнеры удивили публику модным изделием, от которого у голодного слюнки потекут. Они создали барсетку в форме традиционной самсы. Аксессуар получил звучное название «Люкс из тандыра». Теперь можно не носить с собой еду, а просто надеть ее на плечо. Стоимость такой креативной вещицы – 75 тысяч рублей. Вопрос, добавлять ли внутрь настоящее мясо, оставим новым владельцам. Главное, чтобы в метро не приняли за обед и не просили откусить кусочек. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона. А также программирование ключей для домофона. Таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8 902 149 7533.

0: как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 92170707.

0: Music Instructor.
1: Весеннее настроение.
2: Весеннее настроение.
3: Весеннее настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: «Красть поцелуи», «Быть итальянцем», «Брать жизнь горстями» – вот кредо Гвидо Контини, известного режиссера. Всю жизнь его окружают шикарные женщины. Жена, любовница, муза, агент. Он востребован. Он идет к цели по трупам. Но почему же он не может завершить съемки своего нового фильма? Он ищет разгадку там, где ему всего привычнее – в постели у женщин. Но душа его опустошается все больше и больше. Что станет ключом от вожделенного рая творчества? Кто вернет звуки музыки, которая давно звучит в его сердце? Саундтрек к фильму «9».

о погоде на Валдай-ФМ. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно. Ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского района предупредила местных жителей. Наступил сезон повышенной опасности из-за борщевика сосновского. Это растение – серьезная угроза здоровью. Его сок содержит токсичные вещества, которые под воздействием солнца могут вызвать ожоги вплоть до третьей степени. При контакте с борщевиком необходимо сразу промыть пораженный участок проточной водой с мылом в течение 10-15 минут, после чего защитить кожу от солнца минимум на 2-3 дня. Для этого место следует накрыть плотной одеждой или повязкой. Запрещается тереть кожу и обрабатывать ее спиртом, поскольку это может усилить повреждения. В случае появления волдырей или сильного покраснения требуется немедленно обратиться к врачу. Отмечается, что даже после промывания пораженное место необходимо держать в тени несколько дней. Жители призывают беречь себя и рассказывать об этой опасности детям. Администрация Валдайского округа призывает сообщать о случаях несанкционированного сброса мусора. При обнаружении стихийной свалки рекомендуется сделать фотографию с узнаваемыми ориентирами и включить геопозицию. Это позволит точно установить местоположение нарушения. Информацию о несанкционированной свалке можно направить региональному оператору по вывозу мусора в администрацию округа или сельского поселения, а в случае расположения свалки в лесной зоне – руководителю управления лесного хозяйства. Кроме того, местоположение свалки допустимо указать на сайте федерального проекта «Чистая страна». Отмечается, что за организацию подобных свалок предусмотрены штрафы, а поступившие сообщения помогают привлечь нарушителей к ответственности. Администрация Валдайского округа продлевает прием документов на обеспечение твердым топливом, колотыми дровами, семи участников специальной военной операции, проживающих в домах с печным отоплением. Срок подачи заявлений продлен до 30 июня. Документы принимают в администрации округа в городе Валдай, Комсомольский, 19/21, кабинеты 407 и 408. Бизнес Дмитрия Хрусталева показал многомиллионную прибыль. Телеведущий и артист успешно развивает не только карьеру в шоу-бизнесе, но и собственное дело в сфере туризма. Хрусталев – соучредитель компании «Поток», зарегистрированной в Валдайском районе Новгородской области. Фирма занимается краткосрочной арендой жилья. Финансовые итоги впечатляют. За прошлый год выручка составила около 46 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 43 миллионов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из лучших. Валдай-ФМ. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе

0: Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Весеннее настроение
0: на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
8: 9217-07-22-35.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ну не гони, здесь ограничение 60.
2: Да не парься ты, это для велосипедистов.
3: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Подросток Марти с помощью машины времени, сооруженной его другом-профессором Доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями и еще подростками, и другом-профессором, совсем молодым. Саундтрек к фильму «Назад в будущее».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком «плюс». Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Отношения России и Соединенных Штатов на высшем уровне указывают на договороспособность Вашингтона по регулированию конфликта на Украине. Как заявили Министерство иностранных дел, Москва не раз подчеркивала, условием для начала мирного процесса является полное прекращение огня, о чем должны отдать приказ киевские власти. Добавлю, президент России Владимир Путин назвал регулирование украинского конфликта делом Москвы и Киева. По его словам, администрация американского президента также искренне стремится к урегулированию ситуации. Владимир Путин добавил, встреча с Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных мирных договоренностей на длительную перспективу. По словам президента России, встреча с главой киевского режима должна подразумевать конечную точку, а не переговоры. Анонсированный рост тарифов ЖКХ на 33,5% за 4 года вызвал много вопросов в российском парламенте. В Государственной Думе перед комитетами поставлена задача разобраться, почему Министерство экономического развития прогнозирует значительный рост тарифов на коммунальные услуги до 2029 года на 33,5%. Отмечается, в настоящее время поступает огромное количество обращений со стороны граждан в связи с таким прогнозом. Все это происходит на фоне заявлений Министерства экономического развития, свидетельствующего о снижении инфляции и прогнозных показателях до конца года в размере 5%. С другой стороны, прогнозируется рост тарифов двукратный относительно инфляционных ожиданий. По данным Федеральной антимонопольной службы, за последние годы россияне переплатили за коммунальные услуги почти 100 миллиардов рублей. Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты по ипотеке на третий квартал текущего года, ограничив выдачу наиболее рискованных кредитов с высоким показателем долговой нагрузки свыше 80% и низким первоначальным взносом. Отмечается, меры Центробанка не должны привести к резкому росту отказов, поскольку банки уже выдают рискованных кредитов меньше новых лимитов. Ужесточение приводит к пересмотру планов по улучшению жилищных условий. Семьи чаще рассматривают вторичный рынок, уменьшают запросы и копят больший взнос. Субсидированные ставки от застройщиков помогают пройти скоринг, а классическая ипотека с прицелом на рефинансирование может быть выгоднее ожидания снижения ставок при растущих ценах. Стратегически данное ужесточение предотвращает будущие драмы, когда в результате финансовых проблем семья лишается единственного жилья. О введении дня тишины при приеме в вузы объявила Миноборнауки. В ведомстве подчеркивают, дату публикации о зачислении абитуриенты не смогут менять заявление или согласие на поступление. Напомню, в этом году российские университеты начнут принимать студентов по обновленным правилам. Теперь подать заявление через сайты вузов нельзя. Электронная подача доступна только через сервис поступления в вузы онлайн на госуслугах. Лично или по почте документы отправлять по-прежнему разрешается. Абитуриент может выбрать максимум 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Для бюджета и платного отделения оформляются отдельные заявления. Иностранцам разрешили отправлять документы через приложение RUID и поступать по внутренним экзаменам без ЕГЭ. Раньше выпускники среднего профессионального образования часто обходились внутренними экзаменами вместо ЕГЭ. Теперь это возможно лишь при совпадении профиля колледжа и будущей специальности в вузе. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 90 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: На Валдай ФМ.
3: Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить!
4: Где там муравьёнок?
3: Ну-ка, марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
5: Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
6: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Шанель решили удивить модное сообщество и выпустили летнюю обувь без подошвы. Да, вы не ослышались. Сандалии, у которых нет самой важной детали. Теперь можно ходить босиком, но с полным ощущением, что на вас люксовая обувь. Пока непонятно, это новый тренд, арт-объект или просто шутка. Вопросы, как это носить и зачем, остаются открытыми. Возможно, следующим шагом станут невидимые кроссовки. Главное, не наступить в лужу. Чувство стиля тут не спасет. Представители СМИ заметили оригинальную деталь в гардеробе одного из высокопоставленных сотрудников Центробанка России. Речь идет о галстуке с необычным принтом. На нем изображены довольные и упитанные крысы. Выглядят они, на удивление, жизнерадостно. Как позже выяснилось, этот пикантный аксессуар обошелся владельцу в 18 тысяч рублей. Символизм галстука остается загадкой. То ли намек на финансовых вредителей, то ли просто любовь к животным. В любом случае, теперь у них появился свой неофициальный талисман. Казахстанские дизайнеры удивили публику модным изделием, от которого у голодного слюнки потекут. Они создали барсетку в форме традиционной самсы. Аксессуар получил звучное название «Люкс из тандыра». Теперь можно не носить с собой еду, а просто надеть ее на

0: плечо. Стоимость такой креативной вещицы – 75 тысяч рублей. Вопрос, добавлять ли внутрь настоящее мясо, оставим новым владельцам. Главное, чтобы в метро не приняли за обед и не просили откусить кусочек. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Валдай FM.
1: Привет, меня зовут Яна, и я мотоциклист. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом весны начинается мото- и велосезон. Дорогой водитель, будь особо внимателен и аккуратен. Уважая друг друга, мы сделаем дороги более безопасными вместе.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 22 35.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Дальнобойщик Линкольн Хоук едет в Лас-Вегас на чемпионат мира по армрестлингу. У него много забот, надо встретиться и поговорить с бывшей женой, умирающей от странной болезни сердца. Сломав ворота и разобравшись с телохранителями, пора ведать любимого тестя. И любой ценой вернуть брошенного 10 лет назад сына. Саундтрек к фильму «Изо всех сил».

о погоде на Валдай FM. Сегодня, 14 мая, в городе Валдай и Валдайском районе весь день пасмурно, ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем остановится на отметке в 13 градусов со знаком плюс. Данный прогноз предоставлен сайтом Яндекс.Погода. Помните, друзья, что это всего лишь прогноз. Данные могут измениться. Если вы хотите стать нашим спонсором, обращайтесь по телефону плюс 7 921 707 22 35. Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского района предупредила местных жителей. Наступил сезон повышенной опасности из-за борщевика сосновского. Это растение – серьезная угроза здоровью. Его сок содержит токсичные вещества, которые под воздействием солнца могут вызвать ожоги вплоть до третьей степени. При контакте с борщевиком необходимо сразу промыть пораженный участок проточной водой с мылом в течение 10-15 минут, после чего защитить кожу от солнца минимум на 2-3 дня. Для этого место следует накрыть плотной одеждой или повязкой. Запрещается тереть кожу и обрабатывать ее спиртом, поскольку это может усилить повреждения. В случае появления волдырей или сильного покраснения требуется немедленно обратиться к врачу. Отмечается, что даже после промывания пораженное место необходимо держать в тени несколько дней. Жители призывают беречь себя и рассказывать об этой опасности детям. Администрация Валдайского округа призывает сообщать о случаях несанкционированного сброса мусора. При обнаружении стихийной свалки рекомендуется сделать фотографию с узнаваемыми ориентирами и включить геопозицию. Это позволит точно установить местоположение нарушения. Информацию о несанкционированной свалке можно направить региональному оператору по вывозу мусора в администрацию округа или сельского поселения, а в случае расположения свалки в лесной зоне – руководителю управления лесного хозяйства. Кроме того, местоположение свалки допустимо указать на сайте федерального проекта «Чистая страна». Отмечается, что за организацию подобных свалок предусмотрены штрафы, а поступившие сообщения помогают привлечь нарушителей к ответственности. Администрация Валдайского округа продлевает прием документов на обеспечение твердым топливом, колотыми дровами семи участников специальной военной операции, проживающих в домах с печным отоплением. Срок подачи заявлений продлен до 30 июня. Документы принимают в администрации округа в городе Валдай, Комсомольский, 19/21, кабинеты 407 и 408. Бизнес Дмитрия Хрусталева показал многомиллионную прибыль. Телеведущий и артист успешно развивает не только карьеру в шоу-бизнесе, но и собственное дело в сфере туризма. Хрусталев – соучредитель компании «Поток», зарегистрированной в Валдайском районе Новгородской области. Фирма занимается краткосрочной арендой жилья. Финансовые итоги впечатляют. За прошлый год выручка составила около 46 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 43 миллионов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: на Валдай ФМ.
1: Я люблю папу, потому что он хороший, добрый, сильный.
2: Он строгий, но ругаться он не любит. Он лучше все мне объяснит через шутки и истории.
3: Папа все время учит чему-то. Мне с ним интересно. Очень-очень.
2: У некоторых папы очень серьезные, зарабатывают деньги. А мой папа умеет совмещать и то, и это. И мне повезло с папой.
4: Без хороших отцов нет хорошего воспитания.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
5: 9217 07 22 35.
6: Вы слушаете Валдай ФМ.

0: Пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217-07-22-35. Волны настроения и музыка.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского района предупредила местных жителей. Наступил сезон повышенной опасности из-за борщевика сосновского. Это растение – серьезная угроза здоровью. Его сок содержит токсичные вещества, которые под воздействием солнца могут вызвать ожоги вплоть до третьей степени. При контакте с борщевиком необходимо сразу промыть пораженный участок проточной водой с мылом в течение 10-15 минут, после чего защитить кожу от солнца минимум на 2-3 дня. Для этого место следует накрыть плотной одеждой или повязкой. Запрещается тереть кожу и обрабатывать ее спиртом, поскольку это может усилить повреждения. В случае появления волдырей или сильного покраснения требуется немедленно обратиться к врачу. Отмечается, что даже после промывания пораженное место необходимо держать в тени несколько дней. Жители призывают беречь себя и рассказывать об этой опасности детям. Администрация Валдайского округа призывает сообщать о случаях несанкционированного сброса мусора. При обнаружении стихийной свалки рекомендуется сделать фотографию с узнаваемыми ориентирами и включить геопозицию. Это позволит точно установить местоположение нарушения. Информацию о несанкционированной свалке можно направить региональному оператору по вывозу мусора в администрацию округа или сельского поселения, а в случае расположения свалки в лесной зоне – руководителю управления лесного хозяйства. Кроме того, местоположение свалки допустимо указать на сайте федерального проекта «Чистая страна». Отмечается, что за организацию подобных свалок предусмотрены штрафы, а поступившие сообщения помогают привлечь нарушителей к ответственности. Администрация Валдайского округа продлевает прием документов на обеспечение твердым топливом, колотыми дровами семи участников специальной военной операции, проживающих в домах с печным отоплением. Срок подачи заявлений продлен до 30 июня. Документы принимают в администрации округа в городе Валдай, Комсомольский, 19/21, кабинеты 407 и 408. Бизнес Дмитрия Хрусталева показал многомиллионную прибыль. Телеведущий и артист успешно развивает не только карьеру в шоу-бизнесе, но и собственное дело в сфере туризма. Хрусталев – соучредитель компании «Поток», зарегистрированной в Валдайском районе Новгородской области. Фирма занимается краткосрочной арендой жилья. Финансовые итоги впечатляют. За прошлый год выручка составила около 46 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 43 миллионов. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшее из

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
2: Он может стать врачом и пойти по вашим стопам. Или кулинаром, который переосмыслит все семейные рецепты. Как вы, станет химиком и дополнит таблицу Менделеева. А может, ему передастся ваша смелость, и он станет отважным летчиком или пожарным. Забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. Узнайте больше об усыновлении на сайте усыновите.рф. Нацпроект «Демография».
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
6: 9217072235.
7: Новые треки и проверенные хиты.
8: Валдай FM 101.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших. Валдай FM. Лучшее из шансона.
1: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
8: 9217-07-22-35.
7: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: А когда мама сказала: купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно, все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
3: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 92170720.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: 30 тысяч человек ежегодно в России умирает от наркотиков. Сто сорок тысяч детей-подростков становятся наркоманами. Это целые города. Целые города. Целые города. В них могут оказаться и ваши близкие. И ваши близкие. И ваши близкие. Задумайтесь об этом прямо сейчас. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217-07-22-35. Волны настроения и

0: на Валдай ФМ.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217 07 22 35.
4: Вы слушаете Валдай ФМ.

0: Да взех адресов, пусть донесет се письмом. Я знаю, сам бы не смог, но ведь теперь в унисон. Миллион голосов.
1: Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: This is the heartbreak hotel.

Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Популярные хиты.

окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.